0: соцсети.
1: Страх одиночества не позволяет встретить настоящую любовь. Канадские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что люди, которые начинают искать романтические отношения и желание настоящей близости, а не из-за давления общества, чаще находят пару. Оказалось, что те, кто ищет отношения из-за страха быть одиноким, чаще всего не могут построить серьезные отношения, поскольку они испытывают тревожную привязанность и неуверенность в себе, что приводит к очередным разочарованиям. По словам ученых, секрет обретения настоящей любви заключается в честном желании быть с кем-то ради построения совместного будущего. Именно такая внутренняя мотивация позволяет встретить свою любовь. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Дари везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

радиостанция Hit FM. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: О пользе ароматерапии во время сна сказано немало слов. Однако действительно ли это полезно? На этот вопрос попытались ответить немецкие ученые, которые в течение 2 недель проводили эксперимент на 140 добровольцах. Сначала исследователи оценивали их качество сна без ароматерапии. А затем эксперимент повторили, но на этот раз участники спали со специальным устройством, которое подавало в их нос запахи лаурина, апельсинового запаха и один специально созданный для экспериментов. В итоге результаты показали, что аромат апельсина действительно положительно влияет на сон и общее самочувствие. А вот остальные запахи, наоборот, ухудшают состояние здоровья. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие. Пользователи соцсетей любят делиться результатами своих спортивных тренировок с подписчиками. Кто-то пытается таким образом собрать и монетизировать аудиторию, другим просто хочется мотивировать окружающих, но, как показало недавнее масштабное исследование международной команды ученых, жизнеутверждающие ролики о фитнесе и тренировках могут приносить вред самооценке и привести к росту угнетающих сравнений. В основном это касается молодой аудитории в возрасте до 33-35 лет. Зато с увеличением возраста подобные публикации могут в самом деле мотивировать заняться собой. Имейте в виду. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Тур Моторус».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: еда.
1: Ни одно лето не обходится без стаканчика пломбира, которое вкуснее всего есть в жару. Тем временем столичные медики напомнили, сколько порций мороженого в день можно съедать без опаски. По словам экспертов, людям, которые не следят за весом, можно позволить в день до 300 граммов мороженого. То есть максимум 2-3 стаканчика пломбира. А тем, кто следит за питанием, эксперты рекомендуют съедать по одной порции мороженого в день. И не забывайте, что в любимом десерте много калорий и сахара. А потому в день мороженого лучше убрать из рациона шоколады и другие сладости. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Айлиш на Радио Хит ФМ.
1: Семь часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиша» и радио «Хит ФМ».
2: Доброе утро, страна. Сегодня у нас четверг, 23 июля. Грустненько немножко. Все-таки уже середина лета давно была, и уже скоро окончание его.
1: А что это ты с плохих сразу эмоций начинаешь? Наоборот, радоваться. Скоро зима, снег.
2: Скоро Новый год.
1: Кстати, сидит тут, как ерничает. Знаете, что она, значит, уже к Новому году готовится? Вчера сидит такая, я уже вот по-по-по-по-по-по-по.
2: Да-да-да, ну, на самом деле, я всегда планирую сильно на будущее. Мне кажется...
1: Мы помним, что ты за 4 часа в аэропорт приезжаешь.
2: Да-да-да-да. Мне кажется, это полезно, особенно если ты знаешь, что ты хочешь, и знаешь, как ты это хочешь делать. Так вот, сегодня есть праздники, дорогие наши любимые. Можно отметить, уверенно, ну, 80% наших слушателей относятся к этой категории людей. День дачника. Сегодня отмечается. Вы представляете?
1: Ну, почему я сегодня? Я должен быть в пятницу где-то, начиная с обеда.
2: Я надеюсь, что у вас есть дача. Вот это замечательное, прекрасное, где можно почилить, где можно картошку посадить, ну и так далее. У тебя есть?
1: Дача у меня? Да. Я же каждый выходный на дачу. Я же, ты что, забыла, что ли?
2: Да.
1: Каждые выходные на дачу, у меня
2: что
1: такое особенное.
2: Что ты больше всего любишь
1: там
2: делать
1: бассейн
2: на даче?
1: У меня нет дачи.
2: Я знаю, но можешь фантазию включить.
1: Что люблю? Спать, что я там люблю делать?
2: Ну, вот, да.
1: Я люблю там ничего не делать, вот что я люблю
2: делать. И все дачники такие охнули, ахали, сделали... И говорит, сразу видно, у него дачи нет.
1: Есть люди, которые там любят ковыряться, огородики и прочее. Да на здоровье, пожалуйста, ребята, я только за. Я просто другой человек.
2: Вот я люблю баню и люблю вот эти вечерние дачные посиделки. В общем, всех дачников мы поздравляем с праздником!
1: С праздником, с дачным праздником.
2: Да, что у нас в этом часе?
1: Так, буду ябедничать на зумеров.
2: Все, у тебя что-то с ним, что ты к ним
1: вообще... Это не я, это ленты новостей, да? Я просто лишь заголовки делаю. Вот.
2: Что ни день, то какие-то
1: ну,
2: жалобы.
1: Ну смотри, справедливости ради, вот а часть зумеров, значит, на них можно ябедничать, а другая часть, ну это уже такие более постарше студентики, они молодцы. Угу. Я про них тоже расскажу в этом часе, они гениальную штуку придумали. Вот, а Двига Лопес будет в этом часе, наш физкульт-минутка, чтобы всегда быть как зумеры молодыми.
2: Это да.
1: Вот, и IQ Battle, чтобы не мыслить как зумеры, а развиваться сильнее и мощнее. В этом часе будет. Разыграем наши крутые призы в этой игрушке.
2: Прекрасные планы. Адамов, Терешкова здесь, на месте. Всем доброе утро.

0: 7.07 в Москве. Всем приветики.
1: Значит, смотрите, от лица всех директоров компаний и HR-ов я сейчас хочу собрать всех родителей зумеров. Вот это родительское собрание. Ну? И сейчас я буду жаловаться. Ну, я, не то чтобы я лично жалуюсь, я жалуюсь от лица. Вот. Большинство зумеров только делает вид, что работают. Ну, мы это и так знали. Вот. Главный инструмент почти всех молодых сотрудников — постоянно шевелить мышкой, чтобы поддерживать статус в работе.
0: Серьезно?
1: Вот, чтобы компьютер в спящий режим не ушел. В среднем на имитацию занятости уходит около 5 часов в неделю.
0: Ужас.
1: И 33 рабочих дня в год так-то.
0: А дела-то не идут?
1: Вот, а мы такие сидим, думаем, а что это у нас кофейня плохо работает, а оказывается, он мышкой шевелит. У нас компьютера даже нет, он мышкой шевелит.
0: Ну, знаешь, мне кажется, зря все на зумерах. Ну, я вспоминаю свою юность, точно так же развлекались.
1: Да, интересно, в какой момент ты точно так же развлекалась? В твоей юности, когда ты видела мышку, ты восхищалась этим человеком, потому
0: смотри,
1: что компьютеры только появились.
0: Ну, я не сама делала, я-то была прилежным работничком. Я наблюдала, как это делали другие. Были такие сотрудники.
1: Были такие компании, которые вы говорили при приеме на работу, говорили: у нас есть персональный компьютер. И ты такая: я бегу к вам работать.
0: И дружелюбная атмосфера.
1: И молодой коллектив. И ты приходишь, значит, там тебя вот эти взрослые тети...
0: Самый молодой ты.
1: Да, и они тебя ненавидят с плюшками и чаем.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3.890.000 рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6.
8: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 14 минут в Москве. Вы говорите физкульт. Мы говорим, мама сказала незнакомым не открывать.
2: Мама сказала, что надо тренироваться, чтобы быть в форме и хорошо себя чувствовать. Итак, зарядка наша начинается. Делаем сегодня упражнение «Задорный пресс». Ложимся на спину, поднимаем ноги так, чтобы голени были параллельно полу. Напрягаем мышцы пресса и на выдохе подталкиваем таз вверх. Вот. Mm-hmm. В конце, в точке максимального отрыва, фиксируемся на 1-2 секунды и делаем хлопок. Mm-hmm. Затем в исходное положение.
1: Ну,
2: то есть мы скручиваемся, понимаешь, да? Мы скручиваемся, поднимаемся вверх и делаем хлопок.
1: Ножки должны хаотично вот так вот болтаться.
2: Как у тебя? Что делать, да.
1: Нет, просто я к тому, чтобы понимать, как хлопать. Аплодировать своей фигуре вот это вот.
2: Слушай, хлопок нужен на самом деле для того, чтобы ты как можно лучше скручивался. Чтобы как раз пресс, он же будет работать именно в скручивании.
1: Ну, я же говорю, ты аплодируешь своим возможностям.
2: Да,
1: смотрите.
2: Это да.
1: Зайдите в Messenger Max, у нас есть группа Hit FM, там можно посмотреть, как сделать это упражнение. Вот, есть еще группа Hit FM ВКонтакте, там тоже мы выкладываем видео «Сдвиг лобс», можно посмотреть, как делать это все. Вот, ну и не забывайте, напоминаю каждый раз про радиостанцию «Двиг Лобс», онлайн-радиостанция, в которой всегда подборка самой крутой музыки для тренировок. Самые танцевальные хиты все там находятся. Один из них прямо сейчас для вас.
2: Зарядка начинается. Двигай лоб.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 16, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают плюс 21, солнечную погоду. Вечером тоже будет комфортно, тепло и где-то плюс 18.
2: Реклама. Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
3: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
2: Трудно представить Джеймса Бонда или друзей Оушена, выбирающих шикарные пиджаки онлайн. Конечно, костюм, который сидит как влитой и будто достраивает образ, не бывает случайной покупкой. Окей, он может стоить дешевле, чем о нем подумают, но выглядеть будет дорого. Такое возможно найти в аутлетах Внуково и Новая Рига. Хорошие вещи редко покупают импульсивно, их примеряют. Поглаживают рукой ткань, рассматривают строчку, вслушиваются в звук расстегивающейся молнии. Есть особое спокойствие в том, что знаешь. Это оригинальный Хьюго или Бриони. Именно поэтому поездки в аутлеты Внуково и Новая Рига становятся частью новой живой культуры. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
0: Телефон рекламной службы HITFM 8-499-579-7799. HITFM.

0: Раньше где были самые лучшие тусовки? У нас в клубе. А теперь где? У Тедди Свимса. Понимаешь?
1: Я хотел сказать, судя по геолокациям, в Москве, в Шереметьево.
0: Нет, у Тедди Свимса.
1: У Тедди Свимса вообще великий человек.
0: Я уверена, что там есть целый набор инструментов.
1: Ты, кстати...
0: Если к нему приехать в гости.
1: Ты, кстати, знала, что Тедди Свимс... Ты помнишь, да, как он выглядит?
0: Ну, конечно.
1: Вот, если кто не в курсе, Тедди Свимс — это такой большой человек, весь татуированный. Да. Достаточно забавно одевающийся.
0: Бородатый.
1: Да, бородатый, рыжий борода такая, лысый. Вот, он раньше был футболистом.
0: Что?
1: Да,
0: ничего
1: он
0: себе.
1: Занимался футболом профессионально.

0: скандально.
1: Ну, Адамов, как истинный фанат, знает об артисте.
0: Да, я тебе больше даже скажу. Он, почему мне еще нравится, он в свое творчество, когда я его там впервые вообще услышал, он еще даже вообще к этой музыке отношения не имел. Он кавера делал. И в разных стилях пробовал себя. И вот, пожалуйста, нашел свой. Вообще фантастический артист. Люблю безумно.
1: Ну, и это понятно. Ну, вот. Есть за что. Наши слушатели, кстати, когда играют в игру спойлеры «Все звезды», тоже узнают много всего нового, интересного про звезд. Да. А эту игрушку можно получить только в одном случае.
0: Выиграть в играх.
1: Да, конечно.
0: Ну, ты хочешь разыграть игру спойлер «Все звезды» в IQ Battle?
1: А почему бы и нет?
0: Хорошо, ребята, давайте попробуем. Звоните к нам в студию. Звездочка 107.4. Это короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Как

0: 7.32 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Алексей Ангарск. Леха, здравствуй.
0: Привет.
2: Здравствуй.
1: Леш, вот скажи, пожалуйста, мне вот очень интересно, вот ты когда вот приходишь, ты в офисе работаешь или нет?
2: Нет, я по интернету, получается,
1: Короче, удаленно.
2: Восстанавливаю интернет, такого не работает. Города.
1: Понятно, у тебя передвижная работа.
0: Какой полезный человек.
1: Вот, кстати, Леша чаще всех других сталкивается с охранниками всяческими. В офисах.
2: Да.
1: Скажи, пожалуйста. Они к тебе дружелюбны или всегда вот эти, такие важные такой, усатый? Важный, типа.
2: Не, тогда как бывает важный, что надо, что пришел, там начинается.
1: Ты такой, если я сейчас уйду, у тебя интернета не будет, будешь свой маджонг разбирать. Без интернета.
0: Да.
1: Вот, молодец.
0: Все-таки Алексей молодец, да.
1: Не, классная работа у Лехи.
0: Ага.
1: Саш, привет. Это Саша. Саша у нас из города Кингисепп. Это Ленинградская область. Саша.
3: Здрасте.
1: Здравствуй, Саша. Здрасте. Слушай, я тебе скажу честно, мы возмущены.
0: Мы тебе завидуем.
1: Мы открыли сейчас на карте этот город, потому что мы не знали про него. Вот. А что вы не говорите на всю планету, что там так красиво? Или это картинки?
3: Потому что раньше все было по-другому. Просто инвестиции с Владимиром Владимировичем не только...
1: Не, подожди.
0: То есть это недавно, что ли, он таким красивым стал?
3: 20 с хвостиком лет, на 1900 какого-то года первый угольный терминал построили китайцы. И, соответственно, пошло дело.
1: Пошло дело, подожди.
3: Формирование частей и заказчиков.
1: Я вот смотрел достопримечательности. Музей там у вас старый какой-то исторический, красивое здание, старинное такое. У вас очень много старинных зданий.
3: Потому что...
1: Отреставрировали?
3: Александр Македонский, конечно. Потому что Александр Македонский, когда, соответственно...
0: Отдыхал там.
3: Невский. Ага. Защищал берега Руси.
1: Ага.
3: Вот. В 1384-м, насколько не изменять память, в году, соответственно, губерния, да, там...
1: Мы поняли, в общем.
0: Слушай, Сань.
3: Вот. А революция, когда пришла, и назвали в честь Виктора Кингисеппа.
1: Супер. Сань,
0: ты нам зубы не заговаривай. Это все, конечно, интересно.
1: Ты готовь хлеб и соль. Мы едем. Мы реально решили приехать.
0: Нам понравился город.
1: Давайте поиграем.
0: Дорогие участники, правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся на команды.
1: Давай, я с Лехой.
0: Саша такой умный.
1: Саша, это просто экскурсовод.
0: Да, я к нему тогда. Вы начинаете.
1: Так, Леша, у нас с тобой все проще сейчас. Значит, чем занимается охранник на работе?
0: Поехали.
2: Так, ковыряется в носу, блюдит по камерам, смотрит телевизор, сидит в телефоне, пинает собак, подметает, гадает сканворды.
0: Играет приставку. Спит.
1: Ругается на прихожих.
2: Ругается на прихожую
1: тоже. На Леху ругается.
0: Сканворды разгадывает.
1: В домино. Чай пьет.
2: Нарды.
1: Сам с собой.
0: Да. Слушай, знаешь, если выйти во двор, всегда можно найти компанию.
1: 18 ответов.
0: Неплохо. Результат. Молодец. Саша, теперь играем мы с тобой. Внимание. Зачем девушке веер? Поехали.
3: Просто изящная безделушка.

0: это мощное оружие, соответственно, отмахивается от мух, от комаров, закрывает стопку, чекушку от хлеба. Ну, хлеб прикрыть. Может, она работает в разведке, подает знаки. Соответственно, далее, что она еще? Модно.
1: Модно, да.
0: Изящно.
2: Заигрывает так.
0: Бесподобно.
1: Заигрывает.
0: Что делает?
1: Заигрывает.
0: Приставку покер. Покер фейс скрывается.
2: Ладно, стоп.
1: Куда тебя понесло?
2: Что-то такое интересненькое придумал.
1: Хороший результат.
2: Ну, Саня молодец, но тут определенно побеждает.
1: Нет! Я хочу, чтобы все получили. Леша тоже молодец. Мне, ой, Саша, точнее, Саша и Леша молодцы.
2: Ты
1: все.
2: Ты со мной споришь?
1: Я с тобой спорю.
2: Ладно, потому... хорошо.
1: И Алексей, и Алексей, и Саня получают от нас настольную игру. Да что ж такое? Спойлер, все звезды.
2: Поздравляем, вы крутые.

0: Реклама. Без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
1: Российские студенты придумали пляжный зонт, который сам следит за солнцем. Вот это вот придумали наши.
0: Ух ты, умники,
1: наконец-то,
0: зонтик.
1: А то он про все изобретение из Китая говорит.
0: А что, он крутится, что ли, в нужном направлении?
1: Сейчас расскажу. Студенты МФТИ сделали умный зонт, который сам поворачивается за солнцем и помогает оставаться в тени весь день.
0: Вот так вот.
1: Зонт, высота его, значит, 3 метра. Купол 2 на 2 метра. Это, кстати, большой очень. Система работает по датчику, который видит солнце, и он поворачивается. И я подумал, знаешь, это же идеальный зонт, чтобы свести с ума герцогиню, с которой ты приехал на отдых. Потому что мы, мужчины, такие: солнце, солнце, жарко. Да. А она такая: мне нужен солнышко.
0: Почему я не загораю?
1: Позагорать. А тут зонт просто за тобой катается.
0: Да-да, забавно. Нет, штука хорошая, но думаю, что она будет не дешевой.
1: Цена неизвестна пока, но известно, что ребята уже вроде как получили какое-то финансирование.
0: Ты просто представь, на нашем пляже если такое установить. Это все, за него не то, что ругаться будут.
1: Я не понимаю, подожди, мы же на пляже ходим загорать. Зачем нам зонт? Вот если дождь пошел,
0: не
1: да.
0: Не все ходят загорать, очень многие берегут кожу. Да. Особенно люди постарше.
1: Но вот они же не будут драться за зонт, правильно?
0: Кто знает. Ты же подходил в Таиланде к лежаку свободному, а тебе говорят: извините, его уже заняли.
1: Такие мухи. Я такой говорю: серьезно? Нет, ну, кстати, есть такое, за зонты там, я помню, дрались.
0: Тоже все,
1: да,
0: это.
1: Да, поэтому, не, ну, изобретение крутое, а особенно классно для меня лично. Я прям очень радуюсь, что это придумали наши российские студенты.
0: Наши
1: молодцы.
0: Ребята молодцы.

0: 8.00 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу. Будете Алиши, радио и Хит ФМ. Добрейшего, бобрейшего вам всем, человеки.
1: Доброе утро. Сегодня у нас четверг, красная дорожка перед

0: скрасить это время, путь. Давайте отметим день рождения очень крутого актера. Не знаю, мне нравится он только в одном фильме, в «Гарри Поттере».
1: Ты назови имя-то его.
0: Дэниел Рэдклифф.
1: Дэниел Рэдклифф?
0: Да.
1: Не выговоришь.
0: Рэдклифф. Денис.
1: Денис Редькин.
0: Да,
1: именно. Слушай, ну а
0: пушки... Я сейчас пересматриваю «Гарри Поттера». Какой шедевральный фильм. Фильмы там вообще столько интересного. Обожаю.
1: А пушки Акимбо, пожалуйста. Тоже достаточно, ну, такой туповатый. Но,
0: серьезно,
1: но
0: ты видел этот фильм?
1: Да, я же его поэтому и назвал.
0: Он отвратительный.
1: Просто так, веселый, мне показалось.
0: Не самый удачный. «Женщина в черном», по-моему, что-то такое. Вот неплохой фильм с ним.
1: Как бы... Диня не пытался сняться в других фильмах, и везде
0: это
1: «Гарри Поттер».
0: Да,
1: извини,
0: да,
1: дружище.
0: Да. Это как вот «Один дома». Вот,
1: да, тоже, да, совершенно верно. Если Маколей Калкин где бы не снялся, всегда будут ждать, что он будет со злодеями бороться.
0: Это точно.
1: Ладно, ребят, ну поздравляем с днем рождения. Чёша, раз уж такое дело, спасибо тебе за наше детство, как говорится. Так, что я расскажу в этом части? Обсудим спонтанные покупки и орудие против них.
0: Вау.
1: Орудие.
0: Неужели? На меня сработает?
1: На тебя? Нет, потому что ты продолжаешь их делать, ведь, да?
0: Да.
1: Ты делаешь две вещи. Ты пользуешься вот этим орудием, причем в каких-то неимоверных размерах этим орудием пользуешься. И при этом все равно делаешь спонтанные покупки. Ты вообще разрушитель мифов моих.
0: Ладно.
1: Вот. И обсудим, зачем китайцы скупают дыни неспелые.
0: О, вот это любопытно.
1: Да, спонтанная
0: точно,
1: покупка.
0: Точно не для того, чтобы поесть.
1: Абсолютно. Вот. Ну и, конечно, по четвергам у нас «Мне голосовым проще», ребята. Нужны ваши голосовые сообщения в нашей крутой игре, поэтому прямо сейчас заходите к нам в мессенджер Макс в группу Hit FM. Там есть задание. Выполняем его голосовым сообщением. Забираем шикарный пауэрбэнк радио Hit FM.
0: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро.

0: радио Хит FM.
1: 8.09 в Москве. Всем приветики.
2: Итак, дамы и господа, для вас специально для вас новость. Завтрак помогает меньше тратить на спонтанные покупки. Вот так вот.
1: Ага.
2: Те, кто ест по утрам, на 50% реже покупают вещи импульсивно и меньше ведутся на скидки. Вот так утренний прием пищи помогает контролировать эмоции и принимать взвешенные финансовые решения. Пишут нам эксперты. Фигушки говорю я вам, как человек, который работает с человеком, который в пищу приемник загружает с утра все под видом завтрака, понимаете? И при этом еще делает импульсивные... Одновременно!
1: Да, ночью-то я делаю их, понимаешь? Может быть, мне и хватает на весь день не тратиться, а ночью как?
2: Я тебе хочу напомнить, ты дом сняла только что, просто ела творог.
1: Меня он, понимаешь, вдохновил.
2: Это не
1: такой вкусный.
2: Вот, вы понимаете?
1: Такой сладкий.
2: Это я не знаю, как дальше работать. Если когда-нибудь вы узнаете, что меня нет в эфире, вот, а Терешкова сытая. Она меня съела и при этом еще что-то заказала. Наверняка какой-нибудь, не знаю, опухало себе. В общем.
1: Но я в это верю на самом деле. Человек с утра загружается максимально калориями, себя бодрит, много деятельности, много работы. Какие импульсивные покупки? Не до этого.
2: Вообще, на самом деле, вот про себя могу сказать, что со мной это работает. Во-первых, я вообще редко делаю импульсивные покупки. Вот. Но каждый раз, когда я завтракаю, я настолько наслаждаюсь этим продуктом, который я употребляю в свой рацион. Я такой думаю, подождите, меня весь мир подождет, пока я ем сырник.
0: На радио Хит FM. Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Тур Моторос».
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
1: Поговорим о знаках зодиака. Итак, и о любви к ним.
0: Давай.
1: Как нужно поздравлять с днем рождения определенные знаки зодиака?
0: Итак, рассказывайте.
1: Начнем с близнецов, водолеев и весов. Этим людям важны эмоции, поэтому можете поздравить их плюшевым медведем, например.
0: Ой, как скучно.
1: Ты сейчас будешь все знаки зодиака унижать до тех пор, пока мы до скорпионов не доберемся.
0: Я не унижаю, я варианты унижаю.
1: Они эмоции любят, понимаешь? Это ты же не лев.
0: А эмоции вот можно, например, получить в путешествии. Какую-нибудь классную, там, не знаю, сходить на спектакль,
1: в кино, в цирк. Я сейчас исправлю там в конце скорпионы. Губозакатывающую машинку подарить им.
0: Нет.
1: Дальше. Стрельцы, овны и львы.
0: Угу.
1: Тут, конечно, дарим только дорогие премиум, VIP-подарки, тачки, брюлики и так далее.
0: Они жирные будут.
1: А я тебе говорю, ты будешь по каждому подарку говорить, возмущаться, пока мы до скорпионов не доберемся?
0: Я не знаю, что ты там мне решил подарить.
1: Для тельцов, козерогов и дев. Идеально будет просто денежный перевод. И чем больше, тем лучше. Но я вот козерог, я не согласен. Не надо мне деньги дарить, дарите мне эмоции. Вот можно плюшевую мишку, я буду рад.
0: Да?
1: Вот, да.
0: Попроверим. Дальше.
1: Там написано, скорпионы любят носки.
0: Правда.
1: Ладно, раком, рыбам и скорпионам как раз. Просто свою любовь.
0: Ой, это да.
1: Вот, все.
0: Любовь — это очень важно.
1: Вот, я подарю тебе.
0: А еще верность.
1: Блок жвачки Love Is подарю тебе в следующий раз. Ну, это на самом деле не я выдумал. Это реально вот эти все, которые там в звездах шарят, в астрологии.
0: А я хочу тебе сказать, что любовь — это самый дорогой подарок. Не каждый умеет любить, поэтому, да, мы выбираем определенных людей.
1: Я хочу вернуться к предыдущим, значит, подаркам. Вы помните, да, что все подарки были унижены Терешковой, кроме подарка «Любовь». Ну, это да.
0: Не, вообще мне нравится вот львам то, что дарят. Неплохо.
1: Львам?
0: Я согласна. Там роскошь какую-то.
1: Носки написано.
0: Нет.
1: В общем, ребят, может быть, это, конечно, и юморная история, но говорят, что именно так это и работает.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 17, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают плюс 22, солнечную погоду. Вечером будет комфортно и тепло, и где-то плюс 17. Реклама.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Когда-то по великому шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
2: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо – на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» — строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шизовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: О, СТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Центр управления «Мы дома».
9: Ого, откуда это небесное тело?
8: Из нашего фитнес-центра.
9: А этот маленький спутник?
10: Из нашей школы.
9: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
10: Мы за ресторан.
9: Тогда начинаю отчет. 10.
11: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. HIT-FM.

0: голосовым проще.
1: 8 часов 27 минут в Москве. Всем доброе утро. Прямо сейчас будем играть в «Мне голосовым проще». Это прекраснейшая, шикарная игра с вашими голосовыми сообщениями.
2: Что нужно делать? Нужно выполнить задание весело, интересно, забавно, чтобы мы все тут смеялись, радовались. И вот как оно звучит сегодня. Какую дружелюбную табличку вы бы повесили на ворота своей дачи?
1: Дружелюбную табличку?
2: Дружелюбную.
1: Так, я бы не знаю.
2: Не дружелюбную, проще. Осторожно, злая
1: теща. Печем пирожки бесплатно. Дружелюбно. Ну, да, или просто добрая собака. Приди погладь там, знаешь, вот это.
2: Ну, или, знаешь, у нас есть банька.
1: Но нет вас.
2: Да, у нас есть банька, будем топить ее за ваш счет.
1: Дружелюбные, говорят. Ты, у тебя так дружба проявляется?
2: Нет, ну смотри, сначала же хорошо.
1: Нет, а потом плохо. Типа придут, потопятся. Говорит, а что у нас счет такой? Ну, только вот банька.
2: Без ваших улыбок не растут одуванчики.
1: У нас.
2: На даче.
1: Просто у тебя. И такие, знаешь, сделать надо выемки для лица, чтобы лицо вставлял и улыбался просто.
2: Да, да, да. Ладно, теперь вы придумываете.
1: Непростая задача, скажу я вам, но классная. Давайте свои сообщения присылайте в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074 в личку голосовым сообщением. На кону у нас фирменный Powerbank радио Hit FM. И напомню задание. Какую дружелюбную табличку вы повесили бы на ворота своей дачи?

0: голосовым проще.
1: 8.34 в Москве. Ну что, наша любимая игрушка с голосовыми сообщениями?
2: Мне голосовым проще она называется. Что надо было сделать? Нужно было прислать голосовым сообщением нам ответ на вопрос. Какую дружелюбную табличку вы повесили бы на ворота своей дачки?
1: Андрей вот записал.
3: Заходи тихо, проси мало, уходи быстро.
2: Тогда же дружелюбную было.
1: Ну да, вы что? Видимо, дружелюбие у всех разное. Евгений.
4: Мы рады в гости видеть всех. По скрипту. Зашел в гости, прополол грядку.
2: Какой у вас интерес? У вас очень интересное у всех дружелюбие. Гостеприимство, главное, какое.
1: Михаил.
5: Доброе утро, ХИТ-ФМ. Табличка на моей даче. Отдыхаем 24/7.
1: Вот это я понимаю.

0: Мне нравится, что вот она с акцентом это сделала. Виктор.
1: Заходи, не бойся. Здесь вам рады.
0: А тут мне нравится именно...
2: Это не акцент, а интонация. Да, но мне кажется, табличка должна быть как раз голосовая такая.
0: Да-да-да, Света.
3: Доброе утро, Хит-ФМ. Ну, на самом деле у меня на воротах висит табличка «Посторонним вход воспрещен». Вот. Но я бы еще добавила, как жалко, что вы наконец-то уходите.
0: Все понятно.
2: Как жалко, что вы наконец-то уходите.
0: Ну и давай Леночку послушаем.
4: Готовы выйти замуж за того, кто прополит мой огород.
0: Ну, по-моему, очень игриво. Мне кажется, это хорошо. Давай, выбирай победителя.
2: Давайте, ну, мне понравился Михаил вот этот, который сказал 24 на 7 отдыхаем.
0: Ну, вообще, да, это очень дружелюбно.
2: Потому что везде почему-то надо работать.

0: тебе...
1: Только сел в кресло и пошло-поехало.
0: Да.
1: Ну что, мы поздравляем Михаила.
0: Миш, мы тебя поздравляем, дарим тебе наш фирменный пауэрбэнк Радио Хит FM. Вот, пользуйся на здоровье, это классная штука. Ребят, всем большое спасибо за участие.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: Альфа-банк 6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: 9 часов 1 минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиши» радио Хит ФМ. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Веселишься все, Адамов, все веселишься. Сейчас и вы будете веселиться вместе с нами. У нас очень крутая тема в этом часе. Рассказывайте истории, как вы о чем-то переживали, а на самом деле зря. За самый интерес у нас предусмотрен подарок.
0: Да, подарок, кстати. Сходу расскажу историю. Вот на выходных ездил в Нижний Новгород, тоже переживали, что не хватит бензина, и будем где-то в пробках стоять. Пол багажника этих, как называется, канистр поставили, ни одна не понадобилась, ну, в смысле, полный канистр с бензином, вот. Вещи пришлось даже в салоне везти, в итоге все заправились на месте.
1: Ой, у меня однажды было так, когда я купалась в море в Сочи, был март, очень холодно, но я переживала, как я буду это делать. Мы такие решили, что после тренировки мы окунемся в море. Переживала.
0: Переживала, что встретишь аквамена, а ты не при параде, нырнула в платье, оказывается, зря.
1: Я переживала, что замерзну в купальнике, вот это все. А на самом деле после пробежки, когда ты весь горячий, окунуться в море было просто божественно. Вот, зря переживала.
0: Ну вот тоже.
1: И причем окунулась чуть ли не в трусах, без купальника.
0: Вот он, почему Спанч Боб закончили показывать.
1: А возьмешь купальник и не искупаешься, как назло.
0: Да, холодно. Потому что пока, зная тебя, пока ты там лямочки всем поправишь, пока ты там посмотришь, как ты стоишь, где рабочая сторона, уже

0: зима наступит.
1: Ты со мной не отдыхал, откуда ты знаешь?
0: Отдыхал, поверь, завуалированно.
1: Ладно, а теперь пусть наши слушатели рассказывают. Давайте делитесь историями, как вы переживали, а зря.
0: Да, свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, в личку 8 925 007 1074 и в телеграм-канал Hit FM Radio. Ждем.

0: радио Hit FM.
1: 9:08 в Москве. Что мы обсуждаем в этом часе? Очень забавную тему. Вы вспоминаете истории, как вы о чем-то переживали. Можете прям вот рассказать нам, поделиться. А на самом деле это было все зря, все закончилось хорошо. Мы же переживаем-то из-за чего? Что что-то пойдет не так, да, чаще всего. А вот давайте ждем ваши истории.
2: Эльвира написала: когда я сдавала на права, мне мой инструктор сказал, что город принимал самый строгий инспектор. А когда я сдала, инструктор спросил,

0: институт случается. Очень боишься, что не сдашь эти вступительные экзамены, вот эту всю историю. А учишь, учишь, учишь, учишь, плачешь, плачешь, плачешь, плачешь. Ну, в смысле, плачешь, слеза, слезы, я про слезы.
1: Платишь, платишь, платишь, платишь. А потом со слезами, я в смысле слезы.
0: А потом все хорошо, и все делаешь нормально.
1: Я когда помню, тоже учился в автошколе, пошел первый город у меня был. Я так боялся, хотя я при этом водил уже по городу машину, вот, и боялся все равно.

0: боишься очень сильно. Ты приходишь, они тюнькают все, и ты такой, а что я боялся?
1: Ну вот, да.
0: Зарассказывайте свои истории. Мы сегодня хотим знать вот что. Расскажите, как вы о чем-то переживали, а на самом деле зря. Свои истории присылайте в мессенджер Макс в личку по номеру 8-925-007-1074, либо в группе в Максе есть у нас, точнее, в Максе есть группа Hit FM. Заходите туда, тоже пишите. Автор самой крутой истории получит подарок.
2: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru. Вернем на

0: друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» – не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 16 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем эффектную тему. Расскажите, как вы чего-то боялись, а на самом деле оказалось, зря боялись.
2: Света написала: еду на машине, слышу стук. А чтобы понимали, у меня ВАЗ-2107. Боевая классика. Никогда не знаешь наверняка, что отвалится. Но еду и стук. Как будто бы полуоси заднего моста из редуктора выпали. Полуоси, да? Или как-то
1: ну, да.
2: Я похолодела, думаю, ну все, до дома 100 километров связи нет. Тут срабатывает инстинкт тупицы. Теперь буду ехать, пока могу. Еду. Стук не пропал, естественно. Но странно, долго еду. Дотянула до какой-то деревни, по пути шиномонтаж тормознула. И как я сама с собой угорала, когда увидела, что на самом деле ветку просто зацепила. Ветку хорошую. Она и стучала. Было и смешно, конечно. Час на адреналине ехала. Ох уж эти женщины.
1: А я сейчас вас успокою сразу. У меня была точно такая же ситуация. Я разворачивался где-то в районе строительных работ на дороге. Заскочил колесом на какую-то деревянную конструкцию. Все, уехал. И утром сажусь в машину, еду. Слышу хруст какой-то, стук тоже. Я говорю, что происходит? Я уже все, и в сервисы. Проходил вокруг машины.
2: Уже что там может быть?
1: Записался в сервис. Думал, я просто очень сильно ударился о бордюр колесом. Все, там ходовой хана. Надо ехать, разбираться. Вот, записался в сервис. И в день вот прямо я выйду, все, иду, выхожу из дома, чтобы поехать в сервис. А у меня машина такая на пригорке стояла наверх мордой. И я подхожу, вижу, торчит кусок просто... полена какого-то деревянного. Я такой, как это возможно?
2: А полено-то я и не заметил.
1: Да, я на палет заехал, и доска влезла мне в машину там в днище. И я вынул, и все, стук пропал.
2: Супер.
1: Так что это не только у вас.
2: Почувствовал себя героем.
1: Да, еще как. А переживал ты как? А сказал зря.
2: Андрей написал, переживал жениться. А расписались, ничего вроде, жена не кусается. Хорошо.
1: Тоже дело. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Еще раз повторю, номер 8-925-007-1074. И также пишите в Максе в группе Хит ФМ. Вот, там открыт пост. В комментариях тоже рассказывайте, как вы о чем-то переживали, а на самом деле зря.

0: на Хит FM.
1: Плюс 16 сейчас в Москве, об этом сообщает Яндекс.Погода. В некоторых районах города идет небольшой дождь, а в некоторых, кстати, даже солнышко выглядывает. Днем нам обещают плюс 20, плюс 21, вечером плюс 15, и осадки прекратятся.
2: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
4: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ООО «СТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-50.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на zavidovo-aquaspa.com. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9:27 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, точнее, читаем ваши истории о том, как вы о чем-то переживали, а на самом деле зря.
1: Олег написал: так переживал, когда нужно было ехать сдавать диплом, что не поехал на него. В итоге устроил себе каникулы, и до сих пор они длятся. Диплом мне по сей день не потребовался, прошло 11 лет. Тут двойное переживание. Перед дипломом, потом, что остался без него. А по факту зря живу себе припеваючи, и незакрытый гештальт меня никак не беспокоит.
0: Ну как не беспокоит? Рано или поздно ветра дуть начнут оттуда, в незакрытых дверей гештальта, я вас уверяю. Так, и Инна пишет: я один раз так переживала из-за того, что забыла выключить утюг, что три раза возвращалась домой. В первый раз проверила, выключен. Во второй, на всякий случай, потрогала — холодный. А в третий просто захотелось еще раз полюбоваться своей прихожей. В итоге оказалось, что я вообще не гладила в тот день. Утюг стоял в шкафу. Но зато теперь у меня есть личная история про триумфальный тропы тревожности. Вот.
1: Забавно. Мария написала: вот недавно решила обрезать волосы, растила с 7 лет, ночь не спала, думала, оболванит как попало. Но парикмахер заплела косичку, спросила 5 раз, готова ли я, и отрезала. Стало так легко и спокойно. Короткая прическа, мне нравится, мне идет. Зря боялась, коса 70 сантиметров была.
0: Ничего себе. Это много? Я так сказал, ничего себе, как будто у меня коса была.
1: Ну, я подозреваю, что да.
0: 70 сантиметров. Ну, почти метр. Метр волос у человека. Я завидую. Я искренне завидую. А куда вы их дели? Где лежат?
1: Да-да-да.
0: 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Пишите туда. Также можно написать еще и в группу в Максе есть HitFM. Там тоже есть место, где можете рассказать свою историю. Как вы переживали о чем-то, а на самом деле зря. За самую крутую историю у нас, кстати, подарок предусмотрен.

0: радио Хит FM.
1: 9:35 в Москве. Всем доброе утро. Сегодня обсуждаем историю о том, как вы о чем-то переживали, а на самом деле зря.
2: Алексей написал: когда мне было 6 лет, я с мамой обнаружил дельфина на берегу, выбросила его. Я затащил его в море и начал мыть его. Он все нормально, все стало, уплыло. Спустя лет 15 плавал, и ко мне подплыл дельфин взрослый, начал со мной играть. Я думаю, это был тот малыш, он меня узнал.
1: Ничего себе история. Подожди, а начало как начиналась история?
2: Ну, что выбросила дельфина.
1: А человек боялся?
2: Да.
1: Обалдеть.
2: Переживал за него.
1: А, Татьяна пишет: муж просил собаку. Очень боялась, переживала, что мы с ней не справимся. И того, как воспримут нового жителя кошки, оказалось зря, что все решаемо и все живут друг с другом нормально. Да, я помню, как ты боялась, что кота твоего не примут твои курвы.
2: Кошки. Но нормально. Ты знаешь, они с ним стали живыми. Бегать хоть начали, заниматься спортом. А то тут лежали и лежали.
1: Вот так вот.
2: Расслабились совсем.
1: Молодняк появляется сразу.
2: Сразу бодрит. Наташа написала: всегда боялась отправить ребенка в летний лагерь. Отправили. Оказывается, это круто — быть одним 2 недели с мужем. И ребенок счастлив. Кстати, да, подтверждаю.
1: Константин написал: я один раз в понедельник пришел на работу и не зря забыл, что с понедельника я в отпуске.
2: О, пожалел, что пришел, получается.
1: Представляешь, пришел, там все такие: боже, привет. Он такой: ха, до свидания, я в отпуске. Возлить пришел просто.
2: Хорошего вам рабочего дня.
1: Ирина пишет: когда мне было 16 лет, я безумно хотела аквариумных рыбок. Родители подарили, и я была счастлива. Настал день смены воды. Одноклассник сказал: чем холоднее, тем лучше. У него ведь тоже были рыбки. Я поверила. Я налила ледяной воды и запустила их туда. Они сразу камнем пошли ко дну. Я рыдала, вылавливала их с очком и переживала, пересаживала в другую емкость. А они оттаяли и поплыли.
2: Вот это да! Какая счастливая история.
1: А что у нас за рыбный день сегодня? Дельфины, рыбки, что происходит?
2: Четверг, рыбный день.
1: Да, кстати, да. 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Пишите. Также пишите в группу Hit FM в Максе, у нас она есть. Там тоже можно отметиться по теме. Мы сегодня ждем вашей истории, как вы о чем-то переживали, а на самом деле зря.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента.
5: Без комиссий.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссий.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше.

0: На паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер

0: безопасности и комфорта. Jetour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама, ООО «Тур Моторос».
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: 9 часов 46 минут в Москве. Мы сегодня с вами обсуждали историю о том, как вы о чем-то переживали. Оказалось, зря.
2: Ну вот давай еще сообщение от Олеси прочитаем. Живем в своем доме, муж был в командировке, 2 часа ночи начали в ворота кто-то там что-то делать, да, стук какой-то, шум. Спросила, что нужно, они спросили, как выйти в город. До утра очень переживала, но все обошлось. Собак, видимо, тоже переживал, реагировал на каждый шор, заставляя меня еще больше переживать.
1: Ну, это да, конечно, когда кто-то ломится в дом.
2: О, это вообще...
1: Так, ну мы обещали, что за самую классную историю мы дадим подарок. И знаете, на самом деле историй очень много. И про дельфина понравилось, и вот даже последняя про собаку тоже. Очень много классных историй, но одна история оказалась жизненной. Прям настолько, что мы с Терешковой поняли, что надо туда, именно этому человеку отдать приз, потому что каждый из нас проживал эту историю.
2: С утюгом.
1: Это Инна, да. Я один раз так переживала из-за того, что забыла выключить утюг, что 3 раза возвращалась домой. Первый раз, значит, просто посмотреть выключила, второй потрогать, холодный ли, третий, потому что прихожая нравится, и выяснилось, что она ее не гладила в этот день.
2: Вообще. Вот.

Привет-привет, родные. У нас сегодня какой день недели? А вот, я смотрю, четверг. Я запуталась. Четверг сегодня. Ну, а в четверг у нас с вами все получается. Такой у нас статус. Ну, потому что завтра пятница, завтра может не получаться. Ну, по определенным причинам, да? Это я вам так тонко намекаю, что давайте сегодня усердно так немножечко поработаем, чтобы завтра этого не делать. Договорились? Как обычно, будем много-много играть. Ну, а начинаем нежно вместе с Вайс прямо сейчас на Hit FM Wait.

0: Моя Мишель на радио Хит ФМ про «Малиновую луну». Кстати, друзья, сегодня в 6 часов вечера в Москве в гостях у моей коллеги Наташи Калашниковой в All Star Show как раз будет группа «Моя Мишель». Вы можете не только слушать эфир, но и смотреть эксклюзивно в ВК-видео. Вот, и присоединяйтесь к трансляции в сообщество радио Хит ФМ ВКонтакте. Я думаю, там уже, наверное, висит, вот и отчет идет. Countdown. Ну, а мы с вами буквально где-то так минут через 25 послушаем афишу, куда сходить и что посмотреть в Москве. Иду на все, а так как лето, посмотреть много чего можно.
1: Лето на радио Хит ФМ.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 20. Западный ветер нежно дует со скоростью метр в секунду. Влажность 65%. Давление у нас 740 миллиметров. В общем, все хорошо. Местами может идти небольшой такой нежный дождик.
0: Реклама.
2: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
0: Радио Хит FM представляет. Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxfitnessfest.ru. 12+.
4: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
0: Радио Хит FM представляет. Легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города. Драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclingrace.ru. 18+.
5: Твой номер один, только он. Дима Билан.
6: Твой номер один.
5: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Иду на все. Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве в режиме онлайн.
2: Номер три.
1: С

0: на электричке примерно за 4 часа или на трансфере от Лужников. Днем в программе мастер-классы, перформансы, творческие практики и прогулки среди арт-объектов, а вечером концерты и диджей-сеты. Больше подробностей на сайте организатора мероприятия для лиц старше 16 лет.
1: Номер 2.
0: А в это время на ВДНХ

0: а также театральные и танцевальные лаборатории. На сцене выступят артисты из России, Китая и стран СНГ. Финальным аккордом фестиваля станет выступление группы «Мандрагора» с Юлией Пересиль. Оно пройдет в воскресенье в 20:00 на главной сцене. Вход свободный для лиц старше 6 лет.
1: Номер один.
0: В сети можно посмотреть спин-офф «Теории большого взрыва» сериал «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Про владельца магазина комиксов Стюарта Блума, который случайно вызвал Армагеддон в мультивселенной. Теперь нужно срочно восстановить порядок, и Блум принимается за дело в компании со своей девушкой Денис, другом-геологом Бертом и квантовым физиком Барри Крипке. Создатель обещает комедийно-приключенческий сюжет, в ходе которого герои будут попадать в параллельные вселенные и встречать альтернативные версии себя и некоторых других действующих лиц франшизы «Теории большого взрыва». С вами была Ирина Баути.

N-A-D-1. Знаете, песня о чем? Что когда закрывается одна дверь, то обязательно открывается другая. А если вдруг не открывается, ее можно так, знаете, немножечко подтолкнуть, и она откроется. Наташа Стаханова, друзья, по-прежнему с вами. Статус хитовый — это когда у нас с вами сегодня все получается. И где-то так через полчасика будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятали от меня мои коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Вы представляете, как круто летом на даче, в беседке, собраться с друзьями вот так вот и поиграть вот в наш спойлер. Это вот та самая игра с наклейками на лбу, только у нас без наклеек. У нас специальные такие мы ободочки. Зачем наклейки на лоб? Это же не прикольно. Ободочки специальные, красивые придумали, вот, и уже от них настроение поднимается, когда ты видишь своих друзей вот в этих ободочках. Вот. А как выглядит настольная игра, вы можете посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте, в актуальном. Вообще там весь наш мерч. Ну, вот так.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
0: На радио Hit FM.
2: Сейчас послушаем с вами две песенки и будем играть в хитбокс. Друзья, если отгадаете, что внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер все звезды». Алексеев забежит в студию, расскажет нам про популярные кофейные напитки. Вредно это или нет? Петь будем вместе с Мари Краймбрери. Ну а прямо сейчас Карлита и Софи Такер на Hit FM Манхэттен.

0: Пак Чимин на радио Хит ФМ, тот самый из BTS. Кстати, вы знаете, что такое эффект Пак Чимина? Стоит ему появиться в новой футболке или даже каким-нибудь новым брелком на сумке, это моментально раскупается по всему миру, прямо за 15 минут. Поэтому, кстати, за ним и гоняются все мировые бренды. А когда он учился в школе, его, кстати, отшила девочка, которая ему очень сильно нравилась. Она сказала, что он некрасивый и толстый. Ну, возможно, это был тот самый волшебный пензель, который сделал его мегазвездой. Но я просто не могу не говорить про Чимина, потому что он мой бес. Ну что, играем в хитбокс, друзья? Хитбокс. Итак, я при помощи нескольких сейчас ассоциаций буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, сейчас у нас пост появится. Хитбокс можно и туда, и туда. В общем, друзья, как вам удобно. И если ваше правильное сообщение сегодня упадет, давайте 32-м. Подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит ФМ. Спойлер. Все звезды. Открываем. Что там на этот раз? Ой, где? А, во! Нашла. Маленькая такая штука. В общем, знаете, она все... В общем, он всегда в шляпе. Что могу сказать? Вот. Еще бывает главным в программе. Но чаще его забивают. Вот что здесь такое. Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Друзья, и желаю вам удачи.
1: Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, проверяем, получилось у вас отгадать или не получилось. Что тут у нас сегодня в хитовой коробочке? Мои ассоциации. Всегда в шляпе, бывает главным в программе, но чаще его забивают. И вот тут есть вариант, что это кролик. Как-то жестко, мне кажется. Но в основном все ответили правильно, друзья. Молодцы, конечно же, это гвоздь и наш победитель Вадим сегодня. Вадим, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды, теперь будешь играть с друзьями и вспоминать про Хит ФМ. Но там нельзя про нас не вспоминать, потому что там прям все так Хит ФМ. В общем, тебе понравится. Кстати, вы знаете, считается, что хороший гвоздь не должен гнуться никогда. На самом деле, вот эта небольшая гибкость, это всегда плюс, даже да, с гвоздем. Потому что такой крепеж меньше рискует сломаться, если вы вот так вот не точно ударите по нему. И его проще извлечь, если он вошел криво. Ну, такой лайфхак про гвоздь. Наташа Стаханова, друзья, хитбокс завтра продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2006. Форт Майнер.

0: Москве плюс 19. Западный ветер у нас дует со скоростью 2,5 метра в секунду. Влажность 67%. Давление в норме. Местами может пройти такой, знаете, небольшой, но сильный дождь.
1: Реклама.
2: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
3: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
4: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО «Тэбанк».
5: Можно, конечно, весь выходной скроллить ленты с одеждой, а можно превратить это в захватывающую охоту, заехать за друзьями, в машине громко петь песни и в итоге обнаружить себя на зеленых европейских улочках с нарядными витринами в аутлетах Внуково и Новая Рига. Здесь красиво, уютно, свежий воздух, кафе с террасами и много-много магазинов. Можно в кофемании схватить капучино, зайти в 12 Stories за льняной рубашкой, выяснить, что к новым шортам срочно нужны именно такие премиата, они и к пальто осенью подойдут. Сделать 20 фото у башни, купить в подарок подруге тонкий черный топ в Армани, вот прямо ждал именно ее, да еще и к постоянным скидкам добавились летние. И, наконец, рухнуть на диванчик на летней веранде и отметить добытое. Я выбираю лето. В аутлетах Внуково и Новая Рига.
6: А я рыба, всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
7: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
8: Карибия.рф.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Лето продолжается, и охлажденные напитки сейчас переживают свою прайм-эру. Не все они полезны для здоровья, и на этот раз от медиков досталось холодному кофе. Дело в том, что эти напитки, помимо, собственно, кофе и льда, содержат в себе немало добавок, вроде сладких сиропов, карамели, сливок, мороженого и шоколадных соусов. Если пить такие кофейные коктейли время от времени, это не принесет вреда для здорового человека. Однако избыток калорий может привести к набору лишнего веса. Эндокринологи рекомендуют употреблять такие напитки без сиропов и сладких добавок, а еще не пытаться заменить ими обычную чистую воду, чтобы не вызвать обезвоживание организма. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ОПТ», не оферта.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
7: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
9: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на сбербанк.ру.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но за

0: Заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Гели Ультранейт на радио Хит FM. Moving to the Sun, навстречу солнцу. А мы с вами, кстати же, уже знаем, что такое солнечный ветер. Но знаем же, да, что это когда солнце спускает поток вот этих заряженных частиц. И когда они сталкиваются с магнитосферой Земли, мы видим с вами полярные сияния. А когда прям очень мощные такие выбросы, то всякие магнитные бури случаются на Земле. Но вот сегодня у нас хорошая магнитная обстановка, так что никаких бурь, друзья, наслаждаемся. Где-то через полчасика занырнем в прошлое и поиграем в хитстере. Попробуем отгадать год одного классного стопудового хита с помощью личных воспоминаний, но заодно потренируем ассоциативную память.
1: У тебя все получается.
2: Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: хитовый. На радио Hit FM. На радио Hit FM.
1: Друзья, уже где-то так минут через 15 занырнем с вами в прошлое, поиграем в хистори, попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний. Я думаю, что у вас получится обязательно. Алексеев нам расскажет про самое красивое слово мира. Он заинтриговал, даже мне не сказал, представляете? Вот. Ну а прямо сейчас Two Colors на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО ПТ. Не оферта.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ.
1: Ну что, занырнем в прошлое, друзья, на 2-3 минуточки, поиграем в хит-стори, заодно потренируем ассоциативную память, что очень полезно, между прочим, делать 2 минутки в день, серьезно. Итак, запускай один стопудовый хит прямо сейчас, слушаем, наслаждаемся, нагрянут воспоминания, это я вам гарантирую, и если вам захочется ими поделиться, пишите.

пишите, я все обязательно прочитаю в эфире. А можно просто написать год хита. Если у вас даже с другим каким-то годом эта песня ассоциируется, все равно пишите, я все прочитаю. Куда писать? Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Сейчас посмотрим, есть ли у нас подсказки. В какой год мы с вами собираемся занырнуть? В общем, Риана в том самом году решила запустить косметический бренд. И у нее, кстати, получилось неплохо. Адель получила Грэмми во всех 5 номинациях. Селена Гомес стала женщиной года. Ну, вот такие вот подсказки. Больше нет. Но я думаю, что они нам с вами не особо нужны, потому что песня сейчас вот прям отправит нас туда, куда нужно. Готовы? Ныряем. Поехали.

0: Билана «Твой номер один». 31 июля в ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
1: Радио Хит ФМ представляет: легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города, драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclingrace.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.

0: тренды. Каждый язык по-своему красив, но настоящим лингвистам этого мало, и они регулярно составляют рейтинг самых необычных и красивых слов мира. На этот раз в список лучших вошли 223 слова из 75 языков, а лидером стало выражение «кайтиакитанга» из языка новозеландских маори. В простом буквальном переводе оно означает охрану или защиту, но на самом деле обладает гораздо большей глубиной смысла. Это философия защиты и заботы об окружающей среде для нынешних и будущих поколений. Отличный способ пополнить свой словарный запас и потренировать дикцию. Напомню, звучит это слово как кайтиакитанга. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Это Шарам и Дэниел Беддингфилд на радио Хит FM. Трек называется The One. Друзья, еще больше хитов нулевых, десятых и двадцатых вы найдете на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит FM. У нас там очень много онлайн-радиостанций, так что наслаждайтесь. Ну а мы с вами буквально через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный летний мерч.

Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный летний мерч. Буквально через пару песен будем играть с вами в настроение. Также будет программка про фильмы и сериалы. Смотрители Федук вместе с Джонни споют нам про лето. Ну и прямо сейчас тоже про море, солнце и лето, только на итальянском The Colors на Hit FM.

0: Эйва Эдамс на радио Хит ФМ. Fool me once, fool me twice. Обмани меня разок, обмани второй. Ну, вот такая вот песня, не знаю, не понимаю. Друзья, давайте играть в настроение прямо сейчас, а? Кто самый смелый и активный? Быстрее берите в руки телефон и звоните. Сейчас все объясню. Итак, телефон в студию, звездочка 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить, либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши классные летние подарочки. Что я могу подарить? Наш дождевик очень прочный. Либо летний хитовый набор. Там бейсболка, футболка, яркие такие красивые штуки от Радио Хит ФМ. Итак, я жду. Звездочка 1074. И желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 101-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. У меня Геннадий тут висел из Краснодара, но пока, кажется, он сорвался. Я не знаю, кто сейчас у меня здесь на линии. Алло, алло, здравствуйте, вы в прямом эфире радио Hit FM.
2: Здравствуйте.
1: А вот мы вот так сразу вот получилось. Как вас зовут?
2: Алло. Меня зовут Оксана.
1: Оксана?
2: Альбина.
1: Альбина, очень приятно, просто со связью, да, небольшие проблемы. Альбина, а какой у вас город, если не секрет?
2: Санкт-Петербург.
1: Замечательно. Я думаю, что Геннадий, который должен был играть... Геннадий, ты слышишь, сорвался. Надеюсь, завтра дозвонишься, поиграем. Ладно, сейчас мы с Альбиной будем играть. Альбин, знаешь, да, правила? Сейчас, во-первых, узнаем, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы. Сейчас, секундочку.
0: Настроение.

0: Почудить.
1: Вот такие вот странные сейчас будут вопросы. 5 вопросов, они сейчас появятся у меня на экране. У нас с тобой 30 секунд, я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Даю наши хитовые подарочки. Согласна? Поиграем, Альвин?
2: Да, конечно, да.
1: Поиграем. Итак, ну тогда поехали. Вижу 5 вопросов. Главное, включай женскую интуицию, она нас никогда не подводит. Поехали. Крысы смеются, когда их щекочут. Да или нет?
2: Нет.
1: Угу. Танец живота сначала исполняли мужчины. Да или нет?
2: Нет.
1: Беговая дорожка изначально была орудием наказания. Да или нет?
2: Нет.
1: Сегодня празднуется Международный день прикосновения к черешне. Да или нет?
2: Да.
1: Ладно. Приложив банановую кожуру к синяку, можно от него избавиться. Да или нет?
2: Да.
1: Можно. Окей. Ну ладно, но хоть немножечко сказала «да». Хорошо. То есть легче сказать «нет», да, тебе, чем «да», скажи или «нет». Ладно, давай проверять. Крысы смеются, когда их щекочут. Ну, в это никто не верит, но на самом деле говорят, что да. Во время щекотки они издают высокий звук, который ассоциируется со смехом. Ну, вот так. Вообще, они очень умные. Я знаю, что у них есть чувство юмора, и они иногда могут даже подшутить над людьми. Не слабо так. Вот так вот. Так, ладно, не расстраиваемся. Едем дальше. Так, что у нас еще тут? Танец живота изначально исполняли мужчины. Почему ты не поверила в это?
2: Не хочу. Ну, да. Не знаю.
1: То есть, не, я бы...
2: Много мужчин таких.
1: Ну, я бы посмотрела бы. На самом деле, да, изначально это был танец мужчин. Вот так вот. Так, ладно, не расстраиваемся, ничего страшного. Про беговую дорожку ты тоже, да, не поверила, что она была орудием наказания. Но говорят, что ее запретили, а потом модифицировали для занятий спортом. Знаешь, вот я, когда первый раз встала на беговую дорожку, меня реально откачивали там на шатырном спорте. Может, что-то я переборщила. Ну, там надо как-то осторожнее, потому что она опасна, друзья. Вот. Так, ладно, едем дальше. Международный день прикосновения к черешне. Ты сказала, пусть будет да?
2: Да.
1: Нет.
2: А, кстати, я опять не попала.
1: Что-то ты не попала сегодня, да. Слушай, ну, на самом деле, сегодня Всемирный день китов и дельфинов, вот, прикосновение к черешне. А мне нравится этот праздник, да, вот скажи, вот она иногда такая крупная бывает, прям вот ее хочется прям вот потрогать. Так, ладно. Да. Ну, хотя бы один вопрос есть. Приложив банановую кожуру к синяку, можно от него избавиться? Ты уверенно сказала да. Да, можно, кстати. 10-30 минут. Из синяка как не бывал. Так, Альбин, ну у нас с тобой что-то чуть-чуть не попало. Но ты знаешь, в таких случаях у меня есть такой поощрительный приз для тебя. Поэтому ты не отключайся, ладно? Я думаю, он тебе очень сильно понравится. Потому что ты молодчина. Ты прям, знаешь, ворвалась вот так в эфир. Сдвинула Геннадия. Геннадий сейчас такое скажет. Это что такое? Вот. Поэтому вот эти аплодисменты тебе за смелость. Не отключайся, пообщаемся за эфиром с тобой. Друзья, настроение на радио Хит FM. Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим, но прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
3: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2007. Нелли.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 21 на градуснике, по ощущениям где-то 23-24, несмотря на то, что северо-западный ветер пытается дуть со скоростью метр в секунду, влажность 65%, давление у нас в норме, местами все-таки такие небольшие дожди возможны.
2: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте... Слышите это?
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Light Buds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
7: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
2: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.
3: Хит FM. Hit FM. Obvious.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть мини-сериал «У Марго проблемы с деньгами», снятый студией А24 по одноименной книге Рут Торп. После короткого романа со своим преподавателем студентка

0: чтобы заработать хоть какие-нибудь деньги, она заводит аккаунт на сайте для взрослых. Неожиданно отец, бывший рестлер, начинает давать ей советы, как правильно работать с аудиторией, и героиня стремительно набирает популярность. В главной роли Эль Фаннинг отца играет Ник Офферман. Также в сериале снялись Мишель Пфайффер, Николь Кидман и Грего Киньера.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился спин-офф «Теории большого взрыва» сериал «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Про владельца магазина комиксов Стюарта Блума, который случайно вызвал Армагеддон в мультивселенной. Теперь нужно срочно восстановить порядок, и Блум принимается за дело в компании со своей девушкой Денис, другом-геологом Бертом и квантовым физиком Барри Крипке. Создатели обещают комедийно-приключенческий сюжет, в ходе которого герои будут попадать в параллельные вселенные и встречать альтернативные версии себя и некоторых других действующих лиц франшизы «Теории большого взрыва». С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ».

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
7: Будет карьера, успех.
6: Алексей Чадов, Лея Самойлова, Теона Бородина, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Роза Сябитова. За любовь. Кино с 30 июля. 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Рэп Мафия Хаус на радио Хит ФМ. Вместе с ним я исчезаю, друзья, из ваших гаджетов. А нет, нужно еще вам напомнить кое-что очень-очень интересно. Сегодня, друзья, в 6 часов вечера по Москве в гостях у моей коллеги Наташи Калашниковой в All-Star Show группа «Моя Мишель». Вы можете, кстати, не только слушать эфир, но и смотреть эксклюзивно в ВК-видео. Так что присоединяйтесь к трансляции в сообществе радио Хит ФМ ВКонтакте. Ну а я желаю вам классного летнего дня. Хит ФМ. Пока-пока.

0: Ну а сегодня, мне думается, что эта песенка очень хорошо подходит европейцам в это лето, потому что они как раз от солнца бегут, как Дракулы, потому что им там нормально припекает. Я не знаю, как сейчас, но до этого времени нормально припекало. Говорю я это, смотрю в окно, а точнее на окно, и там по стеклу ползет клоп. Клоп же вонючий, да, на малине? Вот он, прям на форме, по крайней мере, его издалека, мне так кажется. А у нас периодически, по-моему, каждый год обязательно какой-нибудь вонючий клоп появится в студии. И я имею в виду животное, безусловно. Ничего и другого не... Он сейчас за шторину заползет, и ничего хорошего, как я его оттуда достану. Сам упадет, наверное. Ну, тут главное не раздавить, правильно? Насколько я помню из детства дачного и малины. Вы когда-нибудь это кусали? Незабываемые впечатления. 14:07 в Москве. Калашникова здесь. Всем привет. У нас сегодня много дел. А также дождь пошел. А я потому что по-прежнему в окно смотрю. А также у нас сегодня гости. Но это 18 по московскому времени. Ладно, пока на сегодня слова на данный момент закончились. Сейчас еще поднакоплю, еще что-нибудь расскажу. Всем привет.
1: Радио Хит ФМ.

0: и премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Большинство современных родителей предпочитает мягкость в воспитании своих детей, считая, что это положительно скажется на их жизни в будущем. Однако недавно британские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что авторитарный подход к воспитанию с четкими границами по отношению к детям в возрасте от 5 до 7 лет положительно влияет на успеваемость детей в последующие годы. Согласно исследованиям, родители, которые практикуют мягкий стиль воспитания, сталкиваются с деструктивным поведением ребенка, что в итоге мешает сосредоточиться на учебе. Разумеется, эксперты не призывают быть очень строгими родителями, однако именно умение выстраивать границы дозволенного в будущем позволит вашим детям добиваться лучших результатов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Блики солнечные на волне, вот что мне как-то приносит за собой эта песенка. Пианинку заказывали, иначе говоря. 14 часов 37 минут в Москве, вот я, например, опять борюсь с кондиционером, а, пожалуйста, выключила, потому что опять замерзла. Я не понимаю, как люди целый день, и тем более целую ночь под кондиционером находятся. Другое дело, вот это наши еще ничего кондиционерчики. В Японии разработали кабинку, так называемый человеческий холодильник. Разработчики его так не называли, но его уже так окрестили. Это металлическая кабинка со стеклянной дверью в человеческий рост, в японский, в которой поддерживается температура 15 градусов. Ну, с плюсом, но это же очень холодно. Вот у нас 25, сейчас кондиционер стоял, мне холодно. Представляете, 15 градусов, это очень холодно. Более того, ты можешь туда зайти, присесть, и потоком воздуха температурой около 5 градусов, направленным на голову, шею, плечи и спину, можно охладиться. Так что больше никогда не захочется. Чтобы человек не переохладился, через 20 минут это все само выключается. Представляете, 20 минут тебе дует температура 5 градусов еще и прям на голову. Но зато на следующий день, мне кажется, даже не надо ждать следующего дня, чтобы сопли быстренько образовались. Прям сразу можно из этой кабинки звонить и говорить: я не приду, я заболеваю, прямо сейчас я это делаю. Мне так кажется, может быть, это как-то по-другому работает для других людей. Это, правда, людям не продают. Это пока государству, там, организациям большим на них тестируют. А может подумать, это не люди. В общем, у каждого свои, конечно, предпочтения в температурных режимах. У нас самое главное – жарко на Hit FM. Даже если жарко на улице, все равно жаркое настроение, вот такое летнее, хорошее, жаркое, но при этом несущая прохладу. Вот такой парадокс. Как хотите, так и вот живите с этим. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be in.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Вкус не повторим!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
4: «Корона».

0: 229-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков

0: имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, а нет, хочу уже на все плюнуть. Примерно об этом Мэр Кремонт и DNCET только что на Hit FM. Если у вас есть какое-то настроение определенное, потому что мы для вас создаем, ну, такое среднестатистическое комфортное. Нет, максимально комфортное из того, что возможно сделать. Но бывает иногда настроение, например, похуже, лиричней, драматичней, новогоднее. В общем, вот это все вы можете, опять же, взять у нас. Но у нас есть еще онлайн-станции, не забывайте об этом. Опять же, наш сайт hitfm.ru или мобильное приложение радио HitFM. Туда отправьтесь, найдите онлайн-станции. Может быть, какая-то на данный момент прям подойдет под ваше настроение. Это недолго. Настроение тут же отпустит или, наоборот, усугубится. И вы возвращаетесь сюда. А здесь мы играем еще к тому же, помимо лучшей музыки, которую мы знаем.

0: Монстин на Хит FM, 15:07 в Москве. Господа, в этом часе везде хит. Вот просто сразу вам сказала, чтобы больше уже не обращать на это внимание до самого пришествия везде хита. В какой-то момент прозвучит звуковой сигнал, и вы пишите, пишите на деревню дедушки, а точнее 925-007-1074 в качестве дедушки. Я, получается. Нет, везде хит. В качестве дедушки именно это слово и пишите, а потом уже узнаем, кто выиграл, что выиграл. Сегодня 23 число, значит, 23 везде хит выигрывает. Это почти что из серии «Да какая разница, первый или 23-й?» Потому что это все практически в одну секунду прилетает. Главное тут уже, чтобы связь не подвела вас. Вот, ну а у нас музыкальные планы по-прежнему грандиозные. Зиверт вот буквально через мгновенье сорвется.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Ну, пока прохладно, в общем-то, 22 градуса сегодня, такая же температура воздуха и завтра нам обещана. В общем-то, завтра такой же день, как сегодня. 22 максимально, ощущается прохладнее, ветер до 4 метров в секунду, небольшой дождик возможен в течение дня, внезапно.
2: Реклама.
3: Самые удачные покупки редко планируют заранее. Они случаются спонтанно и напрямую зависят от настроения. Вот лето

0: К Внуково и Новая Рига именно так все и происходит. Приезжаешь выдохнуть, а на месте включаешься. Сначала из любопытства примеряешь пару с Антони, потом Джеокс, и вдруг понимаешь, вот она, та самая вещь, которую давно искал. Наверное, поэтому слово «аутлет» давно означает не только постоянные скидки до 70%, а сейчас еще и летние. Ну и, конечно, удовольствие от неожиданной находки. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
1: Радио Хит ФМ представляет. Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxfitnessfest.ru. 12+.
2: Твой номер один, только он. Дима Билан.
3: Твой номер один.
2: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
1: 26 июля в аквакомплексе «Завидово Аквай Спа» пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
6: «Хит-ФМ».
5: Hit FM.

0: каждым днем в нашей жизни становится все больше роботов. А уже этой осенью в одной американской школе на севере штата Нью-Йорк должен появиться новый необычный сотрудник. Робот-гуманоид по имени Салли. Ходить он или она не умеет, зато имеет реалистичную силиконовую кожу и длинные волосы, в состоянии сидеть и выражать эмоции мимикой. Планируется, что робоучитель будет помогать ученикам старшей школы осваивать искусственный интеллект, программирование и робототехнику. Главное, чтобы местные школьники не оказались слишком любопытными и не начали этого робота разбирать и пытаться перепрошить. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Вездехит на радио Хит FM.
1: А вот и мы, я и Вездехит. И не только мы вдвоем, конечно же. Более того, Вездехит совсем скоро меня покинет, потому что перейдет нашей победительнице. Я напомню, 23 сегодня число, 23 Вездехит я отсчитала. И рада представить вам в эфире Дарью из Белгорода. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот она, наша прекрасная победительница. Сразу аплодисменты. Потому что, сами понимаете, Вездехит практически выбрал вас. Ну, отсчитал, как минимум. А теперь давайте все вместе будем узнавать, что же вы сегодня выиграли, выхватили, как хотите назовите. Итак, сегодня вам достается Вездехит на парфюмерию и косметику.

0: Ура!
1: Ну, вот такой вот сегодня выбор у вас. Ну, а точнее, выбор никогда нет. Главное, чтобы просто выиграть. И мы вас с этим поздравляем. Благодаря Hit FM вы можете себе что-то из этого, естественно, прикупить или кому-то в подарок. И это, пожалуйста, на ваше усмотрение. Продолжайте с нами оставаться. Если есть что сказать, какие-то приветы говорите. Если нет, тогда я за вас скажу. Как?
0: Хочу передать моей любимой организации, с которой я работаю, мультичипс. Покупайте наши чипсики. Любим всех.
1: Вот так вот, например, да, пролетело. Ну, а что поделать? Приветы, они такие. Оставайтесь на связи, сейчас все буду рассказывать вам. Ну и, господа, видите, везде хит иногда еще и с маленькими бонусами врывается в эфир для вас. Поэтому не пропускайте ни за что. Будем еще играть, но уже... А я не знаю, сегодня, но уже сегодня какой четверг. Мне кажется, у вас, я не знаю, может быть, будет везде хит сегодня еще один. Ну, посмотрим там. В общем, фокус весь на эфир всегда случается.
2: Лови везде хит на радио Хит FM.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Это Тиест разогнался только что на Хит-ФМ. Ну и нас, соответственно, немножечко разгорячил, разогнал, чтобы не засыпали ни в коем случае. 16 часов будет через 10 минут. Вот так вот вам время кто-нибудь объявлял. Ну, я просто хотела сказать, что начиная с 16 часов, мы начинаем уже, можно сказать, ждать. И через 2 часа появляется Майя Мишель в студии. Ну, Татьяна Ткачук, соответственно, в студии Хит-ФМ. Вот это вот все. Но получилось немножечко по-другому. Вообще-то сейчас 15:50, как вы понимаете, то есть еще часик не закончился. Он настолько не закончился, что Алеф Арбан появится в этом часе, что Миша Миллер появится в этом часе, причем отдельно друг от друга, как вы понимаете. Ну и после этого уже начнется отчет, 2 часа, мы чем-то займемся обязательно с вами. Ну а когда мы что-то не придумывали, да, что-нибудь придумаем, чтобы и время побыстрее летело. Не то, что мы его подгоняем, но иногда чуть-чуть подгоняем. Ну, правда.

девочкам можно по такую песенку с удовольствием ехать, да? Например, на велосипеде, да и в машине тоже. По кочкам. Интересно было бы. 16 часов и 5 минут в Москве. Не думаю, что прям все сейчас ей по кочкам по каким-то, а скорее по офисам, да, расселись, потому что этот четверг продолжается рабочий. Чтобы вас как следует отвлечь, потому что нам не нравится, когда вы просто работу работаете. Это что такое? Это жизнь, что ли? Мы живем, чтобы работать, или работаем, чтобы жить? Конечно же, второе. Стараемся, по крайней мере. И поэтому даже в момент самой там ответственной работы, ну, в самый-самый ответственный момент самой ответственной работы, мы вас, конечно, не отвлекаем. Но в другие моменты отвлекаем. Вот, например, в этом часе, помимо

музыки, которая, с одной стороны, отвлекает, с другой стороны, конечно же, помогает вам строить и жить. Так вот, поиграем. Да, такой план.

0: Реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
6: «Корона».
7: Имеются ограничения.

0: УГРН 102-540-3-0-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
5: За мою новую шубу, а?
4: Алексей Чадов.
6: Я миллионер!
4: Оксана Самойлова. Александр Рогов. В комедии «За любовь». В кино с 30 июля. 16+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Дай, это просьба какая-то, как вы понимаете, естественно. Ну, а какая просьба? Давай побольше музыки, давай игрушку какую-нибудь. Это все мы предоставим, безусловно. И давай прогноз погоды по Москве, это тоже у нас есть.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: 22 градуса – это максимальный показатель на завтра. Переменная облачность, облака, сами понимаете, их большое количество. Иногда с дождем, иногда без дождя. Ощущения, ну вот как сегодня. Ветер, ну вот как сегодня. И вообще завтра день примерно то же самое, что сегодня.
1: Реклама.
2: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму – твой персональный подбор каждый день 18+.

0: не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
0: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
2: Есть места, после которых еще долго остается хорошее послевкусие. В утлетах внуков и Новой Рига оно рождается само собой. Аромат свежего кофе и выпечки, летние террасы, красивые люди, обед в кофемании, европейские улицы, по которым просто приятно гулять. А потом между делом заходишь в Карл Лагерфельд или Томми Хилфигер просто посмотреть. И вдруг понимаешь, что сегодня можно позволить себе чуть больше. Ведь любимые мировые бренды здесь встречаются со скидками до 70%. Поэтому сюда хочется возвращаться. Не только за покупками, а за атмосферой, в которой хороший день складывается сам собой. Я выбираю лето в утлетах Внуково и Новая Рига.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Вот, господа, вот тот самый момент, когда мы начинаем и действительно поиграем. И напомню, наш контактный номер, а точнее мессенджер 925-007-107-4 в МАКС. Пожалуйста, пишите свои ответы. Там я отсчитываю 23-й правильный ответ, который прилетит 23-е число сегодня правильное. Но это логично, чтобы ответ был правильный. И уже объявляю нашего победителя, который для себя выбирает какой-то подарок на память от Хит FM.

правильный ответ, который прилетит 23 число сегодня, правильное, но это логично, чтобы ответ был правильный. И уже объявляю нашего победителя, который для себя выбирает какой-то подарок на память от Hit FM. Значит, выбирайте это. Если вам надо другое, ну, вы понимаете, как выбирают. Это-то вы понимаете. А теперь нужно разобраться в истории, которую я вам расскажу, но кривенько. Расскажу ее не целиком. И вот ваша задача понять, как же там на самом деле все происходило в этой истории. У вас будет три варианта развития событий там. Вы выбираете правду. Пишите 1, 2 или 3 соответствующую правде циферку на наш WhatsApp. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, туда не пишите. Это уже не работает. А в наш Макс... Вот, и я уже там, в Максе, отсчитываю 23-й правильный ответ. Поехали, история. Ну, в общем-то, она небольшая, она маленькая. Дайте посмотрим, где она произошла. Она произошла в Малайзии. Всем нам на заметку, ну, может быть, не всем. Ну, там женщина живет себе, поживает. И вот в какой-то момент она поняла, что поужинала она слишком плотно. У кого было? Вот и у нее было. И она решила, что, конечно, это надо отрабатывать. Ну, в зал уже неохота, вообще никуда особо далеко неохота. Тем не менее, решение сжечь лишние калории, ну, после того, как, естественно, пища улеглась, не сразу. Вот минут 20-30 она думала, так, ну, это я и обожралась, что же делать? И придумала, как сжечь лишние калории, не добегая до спортзала. Вариантики. Первый. Она помыла пол во всем подъезде. Второй. Она помыла все окна у себя в квартире. И третий. Она пошла, вышла из дома, разбила клумбу у дома, далеко не отходя. Там все перекопала, посадила. Ну, а что нет-то? Нужно же калории отрабатывать. Как вам кажется, что было? Она помыла все окна у себя в квартире. И третий. Она пошла, вышла из дома, разбила клумбу у дома, далеко не отходя, там все перекопала, посадила. Ну, а что нет-то? Нужно же калории отрабатывать. Как вам кажется, что было?

Очень даже за. А она говорит, ничего страшного, мне не надо за это ничего. Это моя физкультура, это мои физические нагрузки, это фитнес мой в конечном итоге. Вот так-то, правильный ответ. Она помыла пол в подъезде, а вряд ли кто-то из нас отважится на такое. Ну, может быть, некоторые, наоборот, этим и занимаются. Свои квартирки, на две квартирки, да, помыть. И нормально. Так, я отчитывала 23-й правильный ответ. И мы давайте поздравляем нашу победительницу Юлию.

эта мысль получилась. Нечаянно, совершенно ее никто не сдал, не ждал. Но сейчас сдадут. 23 уже июля на календаре. Сами понимаете, это вторая половина лета. И вот ладно, там про лето можно говорить, конечно, сколько хочешь. Ну что, типа лето заканчивается, точнее начинает заканчиваться, оно еще ничего не заканчивается. Еще, может быть, у кого свадьба впереди, ничего себе, самый главный момент. Правда, летний. А вот, или там день рождения, или просто поездка, отпуск наконец-то. Ну и вообще, всего очень может быть много впереди, если рассматривать лето непосредственно. А у кого-то вообще отпуск в сентябре, например, или в октябре. Там не до лета, там сейчас просто ходишь, жарко, а потом раз и отпуск. Мы даже не про это. Мы про то, что это экватор не только лето, но еще...

0: Погода на Хит FM.
1: Завтра примерно такой же, что сегодня, господа. 20 градусов. Ну, это ощущение 21, это официальные показатели. Возможно, небольшой дождик, местами, временами, как польет вас, а потом вдруг куда-то исчезнет. Вот такие ориентиры.
2: Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.

коробку, и там в официальном каком-нибудь сервисе ее немножечко отремонтируют. Ну, так, чтобы вот здесь подтянуть шовчики какие-то, там еще что-то потерлось, вот это. Она говорит, конечно, хочу, возьми сумку. Эта подружка взяла сумку, улетела в город Париж, там походила-походила, возвращается и говорит, на тебе твою сумку, ее починили. А тетенька смотрит, а это не та сумка. Понимаете, швы все кривые, косые, а был все ровненько, с паспортом. Все какое-то, знаете, не очень хорошее. Подделка называется это. Она своей подружке говорит, что это такое мне вернул? Это не моя сумка, это какая-то дурацкая, не настоящая сумка.

Капитан вкусов. Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.

0: потом из Нижнего Новгорода приезжаем, концерт в Москве, потом опять концерт в Москве, понимаешь?
1: Вся в работе.
0: Ну, получается, что вся в работе.
1: Ну, да. Работа твоя любимая, как будто бы жаловаться здесь и не
0: грех. Да. Грех жаловаться, да.
1: А мы с тобой говорили как раз после выхода альбома в прошлом году. Мы встречались, угу. обсуждали этот альбом, вот это вот все получается. А сегодня начали с песни «На малиновой луне», которая не входит.
0: Которая не входит.
1: Не входит. Это уже, так сказать, новый.
0: Это уже предтеча нового альбома.

0: естественный.
1: Но, ты знаешь, а ты можешь вот таким же твоим голосом, который ты сейчас продемонстрировала, ну вот, вот секса чуть-чуть выключить, а просто оставить?
0: А я даже не включала секс.
1: А он сам выключил.
0: Я даже не включала секс. Вот так?
1: Теперь доминируешь.
0: Два режима. Генеральша и секс-работница.
1: А мы в таком духе собираемся сегодня общаться, не ждали? Сейчас немножечко охладитесь, вернемся.

0: рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера.

0: у меня всего еще из старой, из прошлой жизни, ага. И я его тихонечко веду. Иногда, когда мне неудобно что-то спросить, как от моей Мишель, и мне хочется там, типа, узнать обычную цену, а не как для меня, то ага. я пишу с этого аккаунта.
1: Ах, вот оно что. То есть да. ты честные вопросы, честные ответы, по крайней мере, получала, потому что люди не знали, с кем.
0: Да.
1: Ну и вот, а ты узнавала, например, минусы этой породы, раз уж ты так въедливая?
0: Узнавала, да.
1: Какие минусы у этой милашки?
0: Ну, у этой милашки часто

0: Речье появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей.
1: Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Шлюзовая. Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
2: А я рыба, всей семьей я обыскаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
3: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
4: Карибия.рф.
5: Центр управления «Мы дома».
6: Ого! Откуда это небесное тело?
5: Из нашего

0: Это порода, которая существует уже 30 лет, и все-таки вот она отпрыск уже, как это там называется, F14.
1: Боже мой, сколько у тебя информации? Ты это так готовилась, да, серьезно?
0: Я вообще не готовилась, я просто читала про это.
1: Ну, я и говорю, готовилась к покупке собаки. А у тебя же, да, кошка? Правильно?
0: У меня кошка Миша. Миша. 16 лет ей от роду. Вот. Взрослая дама.
1: Представляешь, что подумала твоя кошка, когда ты притащила?
0: Тварь.
1: Она тебя ненавидит. Скажет, на старость лет, ну кто
0: мне
1: так делает?
0: Мне воспитывать вот эту вот мелюзгу.
1: Ты просто предатель,
0: ну, нормально,
1: получаешь.
0: Нормально, нормально она это...
1: Воспитывает?
0: Вспомнила, так

0: пить вот еще 10 дней, но я все-таки догадалась раньше.
1: А, ну или просто вот тебе благословение, пойдет это все в народ, на радио будет, все любимое, хорошее, и она, я так
0: понимаю... Так и произошло.
1: Это именно она поднимается на первое место сейчас, эта песня ведь?
0: Ну, да, в чартах радийных поднимается.
1: Вот так-то, и поднимется, и будет первая. Хотя для нас, в нашем сердечке, она уже самая первая. А самая вторая, и то только потому, что мы ее еще не приняли. Нормально, Стилю?
0: Все да, хорошо, продолжай. Все хорошо.
1: Ну и вот, «Баста и моя Мишель, если я буду танцевать». Вот эту песню мы прямо сейчас хотим вам представить. А потом про нее расскажем. Или сначала про нее расскажем.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12.

0: Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: песня. Говорят, да, и, нет, моя, нет, нет, я, нет, я говорю обычно, начинаю с похвалы того, что мне понравилось, но не вижу себя там. Например, вот так. Как-то вот так.
1: Думаешь, никто не обиделся за это время?
0: Да, обиделся, конечно.
1: Да?
0: Да, я думаю, да.
1: Ну, так здороваются, по крайней мере, или прям сильно-сильно.
0: Ну,

0: как-то достигается? Или это ты доверяешь? Или они, наоборот, только прислушиваются? Или это матч должен быть?
1: Ну, доверие накапливается, я бы так сказала, потому что, конечно, наверное... Хотя нет, что я вру? Ну, не, Три первых аутфита, которые они мне подобрали, это было точнейшее попадание в меня. И потом, ну, просто мы пробовали это, что-то не заходило, но в основном заходило.
0: Вот мне, вот, кстати, с «Красным медведем», ты там уже с ними работала?
1: Да.
0: Вот это мне очень нравится. По картинке это просто то, как ты там наряжена и строго, и не строго. И я знаю, там твои любимые туфли поснимались в этом.

0: хочется схватить.
1: Даже вареные яйца.
0: Даже вареные яйца. Ну и простые другие тоже не успели еще обсудить. А обсудим после эфира.
1: Угу.
0: Вот, потому что про личные мы решили
1: не говорить.
0: Все это мы обсудим после эфира. Нужно еще, хотелось мне упомянуть, что у вас по-прежнему, наверное, этот конкурс по поводу выхода песни.
1: Да,
0: есть,
1: да, мы ждем всех, кто круто танцует.
0: Угу.
1: И чем круче танцуете, тем больше шансов у вас станцевать с нами на концерте «Басты» в Лужниках. Я там тоже буду. Мы обязательно споем все совместные песни. Приходите, танцуйте, записывайте ролики, присылайте. Куда, я не знаю.
0: Ну, все соцсети.
1: Куда-то

0: Специально обученные люди, правда?
1: Да нет, нет, конечно, будем выбирать сами.
0: Угу. Еще про концерты, если, то у тебя на следующий год уже...
1: Да, в следующем году у нас планируются два больших концерта.
0: Я правильно знаю?
1: Первый, конечно же, в Санкт-Петербурге, угу. Мы уже знаем дату, и мы знаем место, это Ледовый дворец 14 февраля, приходите, пожалуйста.
0: Таня, для ты большого... собираешь уже
1: да,
0: арены?
1: Ледовый, да. И вторая арена будет у нас в Москве, но мы еще не

0: эскалаторе, он едет вниз, а ты идешь вверх. И нужно это постоянное движение. Да, мы как акулки немножечко. Выживаем только в движении.
1: Ну, а тебе сам процесс прикольный? Ну, то есть ты как самурай?
0: Конечно.
1: А у тебя нет цели, только путь?
0: У меня есть цель, но она довольно такая истина где-то рядом. Вот так я бы сказала.
1: И потом ее можно поменять, да? А у тебя есть такое, что вот если ты идешь...
0: Я считаю, что люди, которые перебываются, которые вот все-таки не поддаются только принципам...
1: Ну, как я, например, скажу.
0: Это умнейшие люди.
1: Yes!
0: Это люди с высоким эмоциональным интеллектом, потому что категоричность, конечно, это... Для
1: других людей.
0: Для других людей. Не буду их называть по-другому.

0: философия, точнее, наоборот, из нее выйдем.
1: Абсурд.
0: Да, давай абсурд. Вот представь, тебе 80.
1: Да.
0: Ты себя 80.
1: Я очень хорошо себя представляю 80, потому что по всем признакам я все-таки буду долго жить.
0: Угу.
1: Я себя представляю вот в этих же вещах. Я надеюсь, что я останусь того размера. Вот я сейчас стану.
0: Так.
1: На мне кожаные штаны. Вот это я в 80.
0: Так, а у нас камера работает, господа, поэтому вот смотрите. Ничего себе! Ты похудел, что ли, опять?
1: Так, что в 80 представляю себя в

0: Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

приходила в гости группа «Моя Мишель». Целый час в эфире провели вместе с ней. Потом тут были съемки, интервью и так далее. Вот и задержались. Но, кстати, запись беседы с «Моей Мишель» уже очень скоро появится на сайте hitfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Поэтому, если не послушали, если пропустили по каким-то причинам, то ловите эту самую запись там. Ну а мы начинаем, как я уже говорил, большой релиз, полное погружение в музыку. В следующие 2,5 часа хиты, новинки, премьеры.

0: кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запиши

0: Россию. Джейку J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jayku.ru.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.

0: Лето. Там, где Россия.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними

на самом почетном месте. Работа «Moving to the Sun». Сейчас будет много ритмов, движухи, танцев, веселья. Ну, короче говоря, вы поняли. «Moving to the Sun» номер один в Швейцарии. Это «Хугел», «Ужель» и «Ультра Нате». Послушаем дальше эту мега-крутую песню. И на этом будем прощаться с вами. До следующей недели, до понедельника, до 6 вечера по Москве. Всем пока! Chart Special.

Эрум. Не все они полезны для здоровья, и на этот раз от медиков досталось холодному кофе. Дело в том, что эти напитки, помимо, собственно, кофе и льда, содержат в себе немало добавок, вроде сладких сиропов, карамели, сливок, мороженого и шоколадных соусов. Если пить такие кофейные коктейли время от времени, это не прививок мороженого и шоколадных соусов. Если пить такие кофейные коктейли время от времени, это не принесет вреда для здорового человека. Однако избыток калорий может привести к набору лишнего веса.

0: пленочные фотомыльницы и виниловые проигрыватели, превращая их в модные аксессуары. По мнению экспертов, дело в желании новых и ярких тактильных ощущений, а также в погружении в эстетику прошлого. При этом покупка таких товаров с рук – это еще и способ сэкономить порядка 30-40%, хотя на первом месте все же стиль. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сердце, а сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.